Вот когда у них есть бизнес ордена, они могли эти ордена нацеплять и идти бороться с службой. Да и то, честно говоря, плохо себе представляю, как они это делали. Ведь цензуры не существовало. Такого понятия не было. Это было за пределом знаний простого человека. Сейчас где-то кто-то какой-то таинственный

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую шлюшку.
0: Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Марин, ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг. 11.
4: 11
1: июня.
3: Июня.
5: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

拜。

0: Isn't that convenient?
1: Sure.
0: Hey, Puffy. Isn't that convenient?

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Четверг.
2: Четверг.
3: 11.
1: 11. Июня.
0: Июня.
4: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу!
5: В Москве 6 часов утра.
4: Чисти говно, блядь. На. Чисти говно. Чисти. Чисти. Говно. Работай.

0: time, weather, and...
1: Always!
0: Case of...
1: Okay.
0: The various...

Tela. Expect.

На ваш последний вопрос я отвечу так. Да, можно привыкнуть к боли, но привыкнуть к страху? Нет, это вряд ли. Сила страха в том, что его не существует в реальности.

Молоде радіо Анон ФМ.

«Уи» — это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был «Уи». Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 11.
2: 11 июня.
3: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: Сегодня четверг, ой-ё!
1: 11.
2: 11.
3: Июня.
2: Июня.
4: В Москве 9 часов утра.
5: Есть一首歌叫做《自从矢量恋爱终结》，我现在的心情就是这样。怎样才可以让我忘记？

0: Блять, этот член зажал бы больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: да.
1: Сегодня четверг. Ой-ё.
2: 11 июня.
3: В Москве 10 часов утра.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: А на NFM, как они делают свои охуительные эфиры?
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
0: Да-да-да. Радио Анон FM, мы работаем для вас.

0: борьбе за дело коммунистической партии Советского Союза. Будьте готовы!
1: Советского Союза! Советского Союза!

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и ресинхронизации.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 11
2: июня.
3: Июня.
4: А в Одессе 12 часов дня.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг. 11.
3: 11
0: июня.
1: Июня.
4: 13 година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой! Сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг. Четверг.
3: 11.
1: 11.
3: Июня.
1: Июня.
4: 14 година. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: そして時は動き出す。
1: ラジオアナにも。

звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четверг.
2: Четверг.
1: 11.
3: 11
2: июня.
4: Июня.
5: Передаем сигналы точного времени! Начало 6.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг.
2: Четверг.
3: 11 июня.
0: Июня.
4: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четверг.
2: Четверг.
3: 11.
2: 11.
1: Июня.
4: Июня.
5: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!
1: Yeah.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг. Четверг.
3: 11.
1: 11.
2: Июня.
0: Июня.
4: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, Анон ФМ.
0: Приступим! Приступим!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг. Четверг.
3: 11 июня.
0: Июня.
4: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

Добрый вечер, дорогие радиослушатели Радио Анонимус, также зрители Шмальца, КГ и Кика. Сегодня у нас четверг. И они бы, блядск, мы отрываемся за все пропущенное, они бы, блядск, из-за моей блядской работы. Вот. Так совпало, что у меня отпуск, и сейчас праздничные дни, сегодня-завтра, поэтому сегодня-завтра у нас аниме блядски. Лучше это эндинг! Короче, тебе выдался эфир. Вот, я от этого ты проиграл, и у нас опять чатик отвалился. Я тут вспомнил про зоотроп, я тут вспомнил про машину снов, и даю ты ссылочку на Dream Machine и на Ютуб. Не знаю, что там, а... Вот, но, анончики, я вам принес благую весть, а именно второй сезон Дан-да-дана. Да, теперь мы будем сосать сисечки старух и воровать хуйцы у школьников. У меня завелся только шмальц. Перепроверь кик. И я сейчас перезапускаю Гудгей. Я первый еще не посмотрел, а надо было с нами смотреть анончик. Вот. Если коротко, то мальчик-сычик встретился с девочкой. Как любит зубрки, говорит, вкрашился в нее. Пошел на спор, выясняли, существуют ли призраки или пришельцы. Оказалось, что и те, и другие существуют. Вот. Бабка своровала хуец у пацаненка, а девочку забрали инопланетяне. И мы вот как раз разбираемся с последствиями данного происшествия. При этом, блядь, сука, пидоры, вот это уже второй тайтл, где заканчивается на самом интересном месте. Вот первый раз это было, второй или третий сезон этого, «Легенда Героя Галактики». Вот. А насчет этого... Вот как раз здесь, вот, в середине, блядь, арки заканчиваются, вместо того, чтобы серию кинуть, ну, снять, сделать, то есть не 12, а 13, ну ладно, ну 14, хули, блядь. Эти пидоры эту серию кинули вот посередине сюжета. Решили, а хули, блядь, через полгода сделаем новый сезон. Вот. И как раз мы туда засунем. Сука, пидор, мрази! Зла на них не хватает. И даже, блядь, не написали, извините, там вторая часть, там, смотрите, через полгода. Вот.

Приятного всем просмотра. Тоже все откуда первую часть уж больно много отзывов. Почему подождать, пока мы хайп и комментарии устоятся? Ну, анончики, вот как раз первую часть надо было с нами смотреть. Я не помню, в марте что ли показывал или в мае, и честно, я не помню. Ну, относительно недавно в этом году было, вот. ГГ потек, держу в курсе, ну, не знаю, я его перезагрузил.

не решили так заплачено за 12 серий. Ну а хули, блядь, это на самом интересном месте прерывать. При этом увидимся скоро Space Cowboy. Не написали. Просто, блядь, как будто завтра должна быть 13 серия, а нихуя, да, вышла через полгода.

0: при этом это же не мапа, которая рисует, пока деньги дает Netflix. Кстати, вот как раз Дархидора вот закончилась, завтра будем ее смотреть. Вот там реально видно, что заплачено за 11 серий.
1: オオカミの群れはリーダーを叩けばチリジリになるって聞いたことあるけど。
0: Все, девочка, ты попала в дотатеры. Еще не начали, как ГГ уже подсек детянку.
1: Ёбарь, атома да путь!

0: 触ったんじゃねえのか。
1: 女が逃げる。

何これ、やばくない？

頑張れ。オーカル、ママ、酔ってやめろ。頼むから。

Нам написали. Лишь бы к концу сюжет не приплелся One Piece в одно целое. А мы что, One Piece смотрели? Ноночка, не знаю насчет тебя, но я One Piece смотрел и недавно увидел этот. Мне чертов YouTube, я не занимаюсь его чисткой, мне он подсунул его алгоритмы шортс по куску арка, где там Санджи пытались сосватать с дочкой большой мамочки. Вот. Конечно, блядь, женские персонажи в аниме стали пиздец, как жопастые, сисястые. Ну, а вообще, ну, реально там... Больше, конечно, вот не знаю.

0: Загугли это... Тед и... Нет, забыл о нем, как называется. Как раз... Дед и что-то там еще. То есть там одного героя зовут Дед, а вторую это... Что-то там. Вроде Дед энд Хэппи или что-то... Или как-то так.
1: А не, Dead and Unluck. Вот, вспомнил. Потому что вспомнил, это русская там смерть неудача. И типа вот как раз его мангак, он один из этих, из помощников мангаки One Piece. Вот, ну, чтобы ты понял, какая рисовка, а не из аниме One Piece.

Хотя, кстати, вот мы этот, ну, Момо мне напоминает эту, по рисовке эту Бонни из Куска.

При этом, Анучки, я вам хочу еще закинуть одну мысль. Сейчас в куске, наверное, уже 1200 глав и 1000 с хуем серий. Вот. А манга идет с какого? 97-98, то есть она старше Наруто. Однозначно, потому что Санджи его должно, вот этот, огненная нога, Санджи его должно было звать Наруто, когда мангаку узнал, что там выходит одноименный манга, он решил, Наруто, он решил это, ну да, хер, переименуюсь, чтобы это, и он прав оказался, вот, Наруто закончился, сейчас этот доет студия и этот Шушенджаб труп лице Барута. Потом закончился Блич, закончилась Кентама. А Куса как был, так и есть. При этом по сюжету там где-то уже 70% пройдено путь.

0: нам написать. Это только не сырсовый точь-в-точь. Да, не буду. Не, анончик. Копировать рисовку стиля в японской... В Японии не запрещается. При этом те, кто рисуют стили одинаково, это вот однозначно они просто были помощниками у мангаки. Просто очень долго рисовали его стили, и, блядь, им тяжело отойти развить свой.
1: Умаева!
2: ないけど正気に戻った。桃、オカル、すいませんでした。じじさん、っていうかこいつ何、こいつのおかげで正気に。キモ、そいつの目を見るんじゃねえ。そいつはジャシだ。奴の邪眼は人を狂わせ自殺させる。自殺って、それあのミミズの電波と同じじゃん。
3: ジャシの呪いとミミズの自殺念波が相殺しやってやがる。よくわかんないけど、ミミズが動き止めてる。オカル、やっちゃって。<笑>やれやれ、本気出すぜ。おっしゃー、首落とした。てか、どこまで飛んでった。
4: お前のせいじゃなかったのか。うちの親がああなったのは。<笑><笑>

Нам написали, это сглаз, заебал к китайских автомобилей. Ну, Анунчик, современные китайские автомобили делаются в это, блядь, господи. В дизайнерских бюро США, Канады и этой вашей прогнившей Европы. Ну, нет, у него ебало, типично ебало из вот этих мемасных старых японских рукописей.

Жалко, пацаненка Беноса. Родился его без... За то, что он Беннос решили запереть. Во славу Дерзула.

度でいいからみんなと一緒に遊びたかった。

0: けないだろ
1: う。То есть пацанчика прибили еще до наступления эпохи Эда. На написали. Ну, я уже говорил, что в Африке считают альбинос приносит удачу, поэтому ходит на часть тела альбиносов. Блин, у меня это... Блин, забыл, как это сейчас называется, новая работа от создателей это... Братьев Вентура. Там как раз в одной серии... ну, короче, там про капитан-неудачника, который воле судьбы поставили работать на лайнер, лайнер, который является прикрытием для операции местного доктора Зло из Бондианы. Как раз там очень много отсылок на Бондиану. Вот там как раз заманили всех этих... типа, бесплатный курьер специально для альбиносов негров. И их специально там убивали ради их рук. Для этих... для всяких поевших миллионеров. Я решил повеселиться всеми, но был нюанс.

0: てめえももちゃん殴ったな。許さねえぜ。
1: Так, это что, прогрев до переноса чемпионата мира по футболу в Японию? Обида тех, кто был обижен.

0: 見つけた。喜べ。はじめに死ぬのは貴様じゃ。
1: она писали. Диди, Диди, и восстал Поливанов из могил. Радиоактивные хиппи-бёрн. Надо просто спускаться на более нижние уровни.
2: Итта хаз дазе. Темэ ва юрусанэ тэ ё.

かった。

彼。

переподключились. И похоже, все у нас лагнуло, отъебнуло. И было по жопе все. И мы 7 минут были без кефира. И, в общем, чатик опять отъехал, кукарекал. Я так понимаю, что змей черт больше не проблема. Это место, Гера может спокойно уебывать, но они разосрались. Нет, сначала нужно выбить с глаза из футболиста. Ну, а третий-то что? А третий лучше вот читать по-японски. Он писает Гачимучик, источник вдохновения.

0: Omoi!
1: Нам написали, поясните, который первый глаз, следующая ступень развития альбиноса мальчика, который сидел в лес просто потому, что там сочувствовал. Ну, да. Он был сначала призраком, а вот теперь стал этим нечистым духом. С глаза эволюционировал. Ну, как в этом, господи. В Личи, когда души теряют привязанность, их не забирают шинигами, они же в этих пустых эволюционируют. Пустые варанкаров, а там варанкары, там флэкмунда в этих подсосов Айзена.
2: もしあわしはこのクソダラの場所で一生
3: やだー誰か助けて
4: やっぱりターボババアの声だ
2: いや
4: 綾瀬さんと一緒じゃなかったのちょっと待ってて今助けるから
2: 早くしろ
4: あった
2: くんぐんぐん
4: これ転んだら終わりだから
2: どんくせメガネだなこけるなよこけるなよ絶対にこけるなよ
5: なんて使えねえクソなんだ
2: 助けて
5: ーてめえわしの力使えや何ボケ面で助けに来てんだ
2: 本気2回使っちゃったから変身できないよ
5: てめえは本当にグッバイ野郎だぜモモ
4: ー綾瀬さん
2: 助けて
6: そ
7: れはそうなんだけどそんなことより鬼頭家とかいう連中がここで人殺ししてたんだって
6: この家は炎上寺さん家だよね何か恨みでもあったの
7: はあ、ちょっと待って話になんないんだけど
6: 詳しい話は署で聞くからとりあえず車乗ってご両親は今家にいる
7: やばい早くしないと日が落ちちゃう
8: 消防士さん家もういいから地面にもっと水かけて地面にいっぱい水かけて
6: 君やりなさい
8: 家いいから
6: 静かにして
8: 離して消防士さんお願い
6: 早く乗りなさい
8: お願い地面に水かけて
6: どんどん強くなった

이해점호! ずっと目障りなんだよ、この家は！

0: 倒した？
1: おいこら、やれんのかこら。お前はやれんの？

I'll be back.

許さん。

っしゃ、行くぜー。

Titanium!

Нам написали. Всей этой ситуации мне больше всего жалко СМИ и червя. Надо было на точке написать «червя-пидора». Жил себе сотни лет, жрал детей, а тут такое пиздец. Сначала поел хрусячек старуха, потом стошнило, потом иначе сделали что-то сооружение. Вот, кстати, что там засунули, жопу или рот? В источник. Все в кучу. Нахуй инопланетяне. Да. Вот. Чем интересен. А вы знали, что Кэп это на самом деле инопланетяне?

0: 綾瀬さん、信じてました、助けてくれるって。
1: あちぃ、クソだらが。助けるのが遅いんだ、ボケ。
2: タボババ、忘れてた。
0: タボババを助けに行かなかったら今頃死んでたかもしれません。
2: え？
0: 部屋の周囲がモンゴリアンデスワームの粘液で守られてて、マグマの侵入を抑えてくれたんですよ。そうだ、ジジさんはまさかマグマの中に。
3: 大丈夫、どうやってかわからないけど自力で出てきて今は外にいるよ。
0: そうだったんですか。すいません、自分がジジさんどうにかするって言ったのに何もできなくて。
4: で、うわ
5: っ、おお、
4: あ、すみません、わざとじゃないんです。すぐに離れま…
3: 私の方こそごめん、助けるって言ったのに、何もできなかった。生きててよかった。
6: Нам все, ну как же, человек должен был сводить от фейерверка, сам-то чутьё. Фейерверк есть, есть. Тянка была-была, чё тебе ещё надо, собака?
7: Да чи, чи, чи, чи, чи, да, чи, чи, чи, да, юнанайка! Чи! Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик

Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука, ты такой альпаран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран. Я смотрю на тебя, что ты пишешь.

0: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио «Анонимус».

0: такое крутое тусе, то, что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московские клубы отдыхают, а селятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. 12-е.
4: 12 июня.
5: Июня.
6: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.